0: мирно сидеть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёным меч, всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне тоже на пизды когда-нибудь, и я найду свою любовь. Всем ебало заткнуть, когда я говорю, я, бля, всем ща ебло разобью. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Команды не было, пиздец, ща всех порву, ебёным меч, ща всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь и я найду свою любовь. Команды не было, пиздец, ща всех порву, ебёным меч, ща всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь и я найду свою любовь. Когда-нибудь и я найду свою любовь.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

и диджей в ударе. Большинство татаров собралось на этой пати. Все просто отдыхает и никто не парит. Завтра у Рушана футбольный матч, но ему вообще-то насрать. Он так или так выйдет в основу, забьет голы и уйдет домой. Ему же не нужна слава.

0: никогда. Они прут, берут пример с козла. Это я имею в хорошем смысле. То, что они не ищут ничего в коромысле. Пытаются добиться всего сами. Это же татары, они с усами. Плюс 100 брутальности борода. А если есть еще приора, то любая тёлка тебе скажет да. Рушан такой пацан, который держит слово. Сказал, что завтра будет приора. Значит будет, все будет. Он еще любит пить кумыс, но это очень сложно. Его в Москве купить нереально. Надо веки только заказывать, да. Это принципиально.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Ну, фанерочку дадим? Алло.

0: металла. Тяжелый рок, тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
1: Тяжелый рок, тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
3: Выстроена, как цветок, вы изящный, как свищ, ваши зубы во рту, как зерно кукуруз. Я хочу растоптать вас ногами сапожищ, набивая под нос.

0: Тиджер, Аказевс, Тисмейка!
1: Гондон ебаный. Ты нахуй, соси хуй, блядь. Чтоб твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла. И отсосала мой хуй. И твой батя, блядь, повесился, блядь. Наркоман ебучий, шлюха, блядь. Собака, блядь, который тебя ебал, блядь, инцесты ебаные.
0: Тисмейка!
2: Перегони меня по слову.

0: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Yeah. Влад Савельев. Come on. Yeah. Майнкрафт. Yeah. Вы любите Майнкрафт так же, как и я, то я респектую просто вам, друзья. Игра создана всего одним человеком, но она объединила всю планету. Возьми и посмотри тренды сейчас в Ютубе, и ты поймешь буквально все за минуту. Шедевр был выпущен в 2009 году, но кто-то скажет, что я плету ерунду. Майнкрафт — это целый огромный мир, и если ты в нем, то ты непобедим. Часы в майне проходят очень быстро, и вот ты уже понимаешь, что пора ложиться. Но огромный мир продолжает манить к себе, и однажды ты понимаешь, что ты завис в игре. Ночь вообще крутой программист и мужик, и не думал, что ее креатив станет так велик. Если ты до сих пор не понимаешь мои строки, то сядь за комп, загугли, и ты будешь в шоке. Заходи в Майнкрафт, и перед тобой целый мир. Крафтишь, творишь, и вот ты уже устраиваешь пир. Yeah. Come on. Yeah. Савельич in the house. Yeah, Майнкрафт.

Денежки покинули, ты дома денежки смотри, не забывай. Один мудрец сказал, что денежки не пахнут, но всем известно, это сущая брехня. Они в душе живут и пахнут, и цветут. Спросите лучше вы про денежки меня. А без лоха мы не одели бы наших девочек меха. А без лоха была бы жизнь тосклива и плоха. Будь ты хоть трижды вор, щипач или фармазончик, не зарекайся от тюрьмы и от сумы. Эх, крутануть лоха хотя бы на лимончик и укатить подальше в Крым от Колымы. Она по мне, который год рыдает, плачет, а мне

0: порою сплю ночами как-то беспокойно. Тревожат вражеские звуки голоса.
1: Не уходи, живи до старости спокойно.
0: А я не верю в чудеса. А утром выйду до базара прогуляться. Все наваждение ночи снимет как рукой.

На столе был пенал, Миша на него упал. Съел омлет, сделали минет. Миша встал, очень устал, в тюрьму попал, всех отъебал, из тюрьмы сбежал, пока бежал, умирал. Мусор его поймал, из калаша расстрелял. Миша упал, снова умирал, потом ожил, очень хорошо жил, пиво пил, пидоров мочил. У Вадика бабки, пошли купим тапки. Миша купил, пенальти пробил, не забил. Вадик его убил, Миша упал, он умер, но встал. И как гуф запел, он заревел, ебало надулось, жизнь вернулась.

0: АК-45-7.
1: Все. Я был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

собачьи мозги, пушуриные мозги, петушиные мозги, и масляная головушка, и шелковые носки, и шерстяные носки, и ХБ носки, и новые решения от скуки и носки. Проза, и боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и посё, и то-то сё, и всё. Это ещё не всё.

средства от гриппа, и средства от порчи, и средства от сглаза, и слезы из глаза, и сопли бизнесу, и успехи в бизнесе, и психоанализ, чтоб мозги разболтали, и басё, и то да сё, и всё-всё-всё же это ещё не всё. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где все он есть. И Ахафис, Эликсу, Эдмунду Чиздержинскому, и гибны Леониду, и Личутник Кадзержинскому, и новый Орбит, и старый Арбат, и тройная защита для всех ребят, и мягкий Пикармин, и сочи Джуси Фрут, и Буршуазный Капитал, и Пролетар,

0: и басё, и колбасё. Короче, у нас есть всё.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

0: Человеком-пауком.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь?

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Е-е-е, откройте сердце для хип-хопа. Чуваки, это рэп.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Отсыпь на забивку.
1: Пятнашка баксов, чувачок, гони в лапу, пятачок. Если с бабками облом, даю в долг гол. Эй, джангла, ее, ой-е, ой-е, ой-е. Я знаю, кто ты, кто ты, кто ты, ее.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Попробуем писаться. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-п

КЧП, ПП, ПП, ПП. Дни августа на склоне лета, период чрезвычайных мер и апельсинового цвета, успокоительный торшер. Волнение радио «Свобода», бессонье, безверие, бред. Живой будильник на комоде, скользящий на пол красный плед. ГКЧП, ПП, ПП.

просто ЧП. Вот сотворение кумира. Трехцветие на экране вот. Преддверие праздничного пира. И у свинцем на диване кот. В итоге этих смутных дней украсть нас будет моим портретом, чтобы всегда в пространстве этом царил культ личности моей, царил культ личности моей, калил культ личности моей. Гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе, гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Гекачи-пе-пе-пе. Пел пророк Санбой. Фух, хорошо.

я топором рублю, походлю кобру без меча. Я смотрею нанести, хотел бы лучше хохоча. Вот там щепки вверх летят, колду испаря.

0: Главное лево, хватит крепко.
1: Ахчар направо, дерево, поправо, хрящар подарит. А ты не скажешь, чтобы тем бревна хорош. Подтекет с топором,

горных хрестах, что да осталось, сколько нас держите сгады. Ерунда, заставим вас понять вопрос. И вот размеренный другой, и с клинком летит топор. Проходят годы, очередной, последний третий скинопар.

0: я честнее, и кучу старого говна.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: как-то так. С вами был Евгений Колесников. Всем спасибо, всем пока.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Что ты за матч? Что ты за матч? Если своему ребенку ты желаешь страдать, пусть...

0: Ну что ты за мать? Пел пророк Самбо, Самбой. Прекрасно.
1: О! Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

тупой узбек. Я ему цивильно предложила чаю. Сука, выпил 8 кружек и сожрал мой чай.

0: блядь, суки.
1: Я иду, ща.
0: Вы объебосы русского народа, блядь. Я сказал все, пока унылые потлатые говнари.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: диджей.
1: У меня играет
0: Ебан.
2: Ну, я сам мясо не ем.
3: И яйца, кстати, чтобы вы знали, тоже греховная еда. Потому что курица как аборт делается.

0: Сегодня наше мобильное дежурство начинается в сквере Мамонтенок. Это на Аскиской. Тут люди пожаловались на...
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Ты, бля, чё, охуела? Ты чё, бля, вообще? Ты чё, бля, вообще, бля, отхватишь лещей? Ты вообще охуела? Попутала, мразь! Я тебе говорю, бля, куда забралась? Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела? Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала.

0: мне права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Вай-вай-вай. Дорогой. Вай-вай-вай. Дорогой.

Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: This is the kind of girl.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Второй микстейп от студии.

0: Говорит Тибой, Тибой у микрофона. Это фристайл, Тибой с тобой, Тибой с тобой.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Сеньор,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

У меня один знакомый рокер захлебнулся в собственной блевотине. А в жизни он дрался в очко за еду и рюмки водки. Сейчас у чувака в этом.

Если ты алкоголь или одеколон применял, покусаю. Будь хоть президент Америки. Пасека, пасека, пасека.

Пасека, пасека, пасека, у меня есть пасека, пасека, пасека.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Всем привет, друзья. С вами Влад.

Не веди себя как быдло с девчонкой, ухаживай, уважай. Каждый хочет понимания и ласки, плюс добра желай. Сохрани это чувство в себе, иначе будет пропасть с той единственной, которая отдала тебе свою молодость. В обычной повседневной жизни будь так же адекватным. От этого будет не только другим, но и тебе приятно. Я пишу этот трек, и мне сейчас 35. Не успела оглянуться, и вот уже 45. Сори, братан, я не пытаюсь тебя учить, как жить. Я сам, возможно, в прошлом хотел бы что-то изменить. Да, этот трек пропитан лирикой, философией, я знаю. Но смысл вышесказанного я и себе порой повторяю. Влад Савельев.

мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения.

подойди. Где-то я тебя видел. А нет, перепутал, бля, нахуй, не знаю. Что ты одет? Больно модно для парня ты. Что за эмблема? Такая блатная, бля. На, поебалу. За модные шмотки. Ты чё, сука, умный, бля? На, хули дернулся. Я, бля, таких, как ты, пиздил, бля, с измольства. Из-за таких, как ты, ёбли, ёб.

чистеньком. Нет уж хоть в нос, вот бля кровь, что забрызгала шмотки твои. И ебальничек быстренько на поебалу, замотные шмотки. Ты чё, сука, умный, бля, на хули

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: 2209. Это может быть и выдуманная история, но такое может быть и по-настоящему. Я ничего не отрицаю от девчонок, но девчонки должны быть на втором месте. Мы с тобой, брат, лучшие друзья. И вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая шняга происходит, блять. Мне девчонка звонит и говорит: приходи ко мне домой, я забыл про тебя.

Вечное место, а тут девчонки идут с пары по ходу. Короче, одна мне говорит то, что хочет со мной петлять, а может даже замуж выйти, блять, я ей купил цветов.

0: нет живых и плачет, плачет, плачет. А ну что я натворил, и подхожу к братве. А братва мне говорит то, что Дэна нет в живых. Его побили в ту субботу скинхеды. Его отвезли в скорую помощь. Он рассказал и умер, блядь. И просил тебе это, вот это передать. И теперь, бро, я над твоей могилой сижу и плачу, стою, дарю тебе цветы. Я забил на тёлок, я найду скинхедов и за тебя, бро, бро, отомщу. Где?
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: короче, стоял в грозу под дождем.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

будем мы друг другу досаждать. Ведь знаешь, что меня ты будешь вспоминать, ты будешь тосковать и встречи нашей ждать, и точно так же я.

0: да.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: стать бомжом.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Сказка про боярышника. По глубине сибирских руд боярышник, людишки пьют. Торгует баба Тарахто и покупает дед Пихто. Очистит душу и стекло, универсальное бухло. Излечит раны, снимет с глаз. И, кстати, сделано у нас. Дедуля денежку достал и на боярышник просрал. В желудок средство затекло и помер следом дед Пихто. Тут поднялся галдеж и вой, и в новостях премьер такой сказал, что надо запретить народу гадость эту пить. И бабку сразу под арест, а деду на могилу крест. И разницу этил-метил производитель уяснил. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и наша жизнь давно пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и счастье стороной пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет.

кровью ходят репеты, лесного я есть закаток.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Соси меня, пидор спермажопый, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопый, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Подрачи, подрачи, пидорол. Банды G слезли из моих рук. Я подрачил, подрачил после долгих разлук. Мне вновь хочется пососать и услышать этот звук. Один сосет, другие его друг. Верил в успех, но канча по лицу. Огромный член сосать было суждено. Он подрачил пидору, но потянуло в рот. Пока сосался, видел, как встает мой член. Он взрывался, пидор все это съел. Отвлекался, пытаясь отлизать пизду. Я думал все, но если бы не этот звук. Соси меня, пидор спермажопый, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопый, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Ты как и я, подрачи, будет тепло, лишь проникают хуи в наше очко. Белые пидора надо мной или во мне, ассоциация хуев летят лишь в жопу мне. Включить любимый мой плейлист «Пидорские жопы» и всем пидорам отзвониться, быть на телефоне, сказать на громкой: я нахую вертел. На тусовке попал бы под расстрел. Зеленый педик, разве наш? Нахуй иди. Прошу тебя, мой верный друг, поглубже заглотни. Соси меня, пидор спермажопый, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопый, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Бывают в жизни такие моменты, что хочется поменять киноленты. В этой жизни мы актеры, играем в свое кино, и у каждого это кино свое. Бывают и хорошие моменты, нужно их ценить, и все плохое из головы выбросить. Я знаю, это сложно, но все-таки можно. Мой совет, думайте о хорошем и не вспоминайте о плохом прошлом. Будьте веселей и позитивней, и плохое вас обойдет стороной. Нужно просто верить, и все произойдет само собой. А если плохого не было, то это просто огонь.

проходят секунды, минуты, часы, недели, месяца и года. Жизнь идет и проходит она, и у всех она одна. Мир менять не спеши, сначала с самого себя начни. Жизнь бывает бросает, бывает поднимает. И что будет дальше, только Бог знает. Жизнь надо любить, ведь нужно дорожить ей и своими родными, и близкими людьми. Жизнь если тебе она дана, значит это все неспроста. Нужно жить, чтобы просто любить, и по-любому ты кому-то нужен тут.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

я тебя сейчас обоссу. Я бы сказал в 95-м году. А пока, дружок, ступай и таких гнусных песен не играй. Садись на скорый поезд в бой. Он с ветерком домчит тебя домой. Ты не едешь в Магадан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты не едешь в Магадан. Ты сегодня садишься на кукан.

0: кукан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты не едешь в Магадан.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: один не нажал,
1: ни один не прожал.
2: Просто в доту, блять, играть, это просто, блять, зашквар.
0: Ни один не нажал,
1: ни один не прожал.
2: Челик просто умер, он просто упал.
0: Ни один не нажал,
1: ни один не прожал.
2: Просто в доту, блять, играть, это просто, блять, зашквар.
0: Ни один не нажал,
1: ни один не прожал.
2: Я попал, я попал.
3: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп. Специально, чтобы...

0: Battlefield — это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: чистили, нужно всем предупрещать.
1: А не то у вас развелась ошибка умных, вашу мать!
0: Президента мы решили, президентом поплатим!
1: Ну а ты нам не мешайся, а поддакивай! Аминь!

0: обрубляю, и старушки забью.
1: Если ты нас не возлюбишь так, как любим мы тебя.
0: Если я проголосую.

порядком. Почитать для самого себя тоже бывает полезно. Пока не оказался в клинике, хорошего застолья всем мужикам, может и полтинникам. Смешарик ждет под елкой новый спиннинг, но под ней лишь дед и подлокотников. И мой пакет потников, который я складывал в лагере и забыл отдать маме на стирку. Все собираюсь

0: Кампенат Гвардия. Геноцвале.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

будешь ломаться, козла заложу. Что жрет без прописки, всех бы я нахуй послал. Не сосет нам пиписки и не кушает кал. Для всех людей закон один, ты должен подчиняться. Если ты умнее всех, придется насосаться. Это, бля, непорядок.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Это жесть. За полтинник купили бухло. Виноградный день и в говно.

0: Яйца пролил!
1: Тема пролил! Тема пролил!
0: Подпитос не обсуд на вопрос! Яйца пролил!
1: Тема пролил!
0: На опас! Лав бандос! Подпитос не обсуд на вопрос!
1: Тема
0: пролил!
1: Тема пролил!
0: На опас! На опас!
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Могу сложить.

Да! Твой нож разберется! Твой нож разберется! Интернационалисты в депутаты! Интернационалисты в проститутки!

разберется, твой нож разберется, твой нож разберется, твой нож разберется. Интернационалисты шоу-бизнес, интернационалисты в синагоге,

Твой нож разберется! Твой нож разберется! Твой нож разберется!

0: страшно. Оу, бэйби, страшно сильно. Страшно сильно. Эти си ключевые тут буршету и бэги по-брзу, бэги, бэги. Страшно сильно. Край.
1: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Б.
1: И скупавшись в унитазе.
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
3: Oh yeah.

0: пошли бухать!
1: Бля, а я уже бухнул!
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь!
3: Ой, пацаны!

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
2: А потом опять в эту пресс-хату?
1: Нет, такого не бывает.

происходи у нас. Как всегда, заебись, неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем,

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Опа. Опа. Опа. Нихуя себе. Опа. Опа. Нихуя себе. Опа. Опа. А может просто негром стать? Черным негром, первым черным негром. Черной обезьяночкой стать, черной обезьянкой стать, черным обезьяном стать, черным обезьяном негром стать, без дела по земле прыгать, прыгать.

мером стать, то им длинным мером, то им вонючим мером, чтобы прыгать по пальмам и бананам и кидать людей. А может просто негром стать, негром черной обезьянки. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, негром стать. О, негр, о, my bro, you black mamba. О, а мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, не летая, а прыгать по пальмам. Негром стать, днем и ночью прыгать по пальмам. Негром стать.

0: может просто негром стать. Может негром стать, а может негром стать. А может негром стать.
1: Чёрт, негром,
0: негром стать.
1: Ау, ау, ау, обезьяй, обезьяй, пацаны!
0: Негром стать. Негром стать.
1: Оу, май негр.
0: А мне бы просто негром стать.
1: Оу, май бро, you негр. Оу, май бро, you black. You black, my bro.

0: А может просто не грам стать обезьянкой-бабуинщика маленькая мартышка черненькой. А мне бы не грам стать черненькой обезьянкой стать. Оу, не грам стать, не грам стать. Оу,
1: а мебель бы...
0: Осуждаю, блядь, осуждаю.
2: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
3: Кому? Влад Савельев in the house. Поехали! GTA 5. Да не, сука, просто 5, блядь. Ты любишь игры, и я тоже. Хоть по роже мы совсем не похожи. Ты не был в Америке, ну и хуй с ним. Плевание, если бухаешь, и хуй с ним. Ты ждешь Half-Life 3, и я тоже. Но что-то мне говорит, что они будут похожи. Как заебали постоянные апдейты доты. Хоть я и в ней не знаток, но все же. GTA 5. Самая пиздатая игра за все время, блядь. Походу, братан, ты не согласен со мной? Чувак, да у тебя что-то не то с головой. GTA это наше все. И мы ебашим постоянно в нее. Ах да, ты, может, любишь Skyrim? Я тоже, браток, GTA 5 не един. Влад Савельев in the house. Come on. Everybody, ёпта.

вышел, пернул, вышел вон. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение.

И что обрел, обнял летящий башлачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает моя.

0: Знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает моя свобода, это знает моя свобода. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество.
1: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

мой друг, кирзачами по еблу, что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб заработать.

хлеб. А солдатский рэп — это чисто по еблу. Никаких панчей, просто тупо по еблу. Никаких йоу-йоу, просто

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Я банкир! У меня маленький хуй!

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Это фристайл. Атом Сики Сумли. Сегодня на улице идет дождь, а я иду, у меня есть зонт. И мне не важно, кто и что говорит, ведь я крутая чика, посмотри. Парни любят меня, потому что я красивая, и девчонки завидуют мне. Я уже не хожу в школу, нет, ну хожу, только сейчас лето. Сейчас лето, мы ели котлеты, вчера мама готовила нам котлеты. МС Кисуля лучше всех на свете, потому что от нее в шоке все дети. Это фристайл, я читаю рэп, МС Кисуля не бред. Это не бред, это настоящий женский рэп, настоящий женский рэп. Это рэп, настоящий женский рэп.

0: за мои 16 лет. Очень всех люблю, целую. МС Кисуля всегда с вами.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

дому соседей, обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Мусора бегают по моему дому. Соседи, обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Стучат в мою дверь, я им открываю. Бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами. Раз 10 пинают, ведут к холодильнику, все вынимают. А там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами. И лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Нам твои соседи все рассказали. Отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет. И вообще я типа веган-сыроед. Последняя фраза все усугубила. Не так меня поняли эти дебилы. Говорят, устроим с игристым тебе праздник. Накинули

0: нашей стране ебанутые законы. Мусора бегают по моему дому.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

потому что дома скука. Пока член не отвалится, я

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Да бываю

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Каждый хочет от кусочка отломать побольше, чтоб не пустовали рощи ваты проще. С Пакистана родом взрослым солнце мощно. Кто курил, спроси, из того же прет точно. С одной точки в фурах нычат нычки.

0: кайфово. Похуй так-то, а кого так-то? Аккуратность так-то.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

0: Руссо. Воу-воу-воу-воу, знаю, скоро тебя потеряю.
1: А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
2: Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Блядь, сука, блядь.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сеньор,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а?
2: Так, значит, аккорды первые такие.

0: чуть-чуть.
1: Если они...
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Всем здорово! С вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник. Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. И спиздил цифровик мой. И я решил сочинить рэп, и сочинил рэп свой. Называется... крыса. На свете крыса Миша Ярошенко. Я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы ни скрывался ты. Разобью ебало, разотру твои кишки. И с пацанами я тебя поищу. Но ебало я тебе вновь разобью. Можешь не пиздеть, что его ты не брал, потому что я-то знаю, пацаны сказали мне.

0: уничтожу, сука. И пидарась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то ебло разобьем и друг друга закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец. Крыса, бля, ебаная, жди, тварь. Я тебя уничтожу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман, такой же долбоёб. Ебало вам обоим за это, бля, разбить. А если ты не понял, короче, объясняю. Чтобы деньги были, или цифровик, иначе сам, бля, знаешь, что за это будет. Ебало, бля, сломаю обоим пидорасам. Теперь, блядь, мразь, ты знаешь, за что тебе обман. Теперь тебя найдут, ебло, бля, разобьют. Если руки длинные, то ты не переживай. Мы их, бля, все отрежем, рожу, бля, насрём. Йоу, всем спасибо, пацаны, всем пока.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Холодная война. Время как вода.

Я куплю себе вина, я напьюсь его сполна. Сегодня выжить нет хорошо, завтра выжить тоже хорошо. Все равно, что есть, что было, все равно. Было бы, что есть, что будет, все равно. Чего еще желать? Разлей, мы будем жрать. Стоит ли желать, чего нельзя желать? Все равно, что есть, что было, все равно. Было бы, что есть, что будет, все равно.

0: ответ!
1: Дегравиль ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Не бывает идеальных ни народов и ни расы. В каждой группе индивидов, ну хоть что-то, да не так. С точки зрения лягушек, все французы – пидорасы. А корейцы – пидорасы с точки зрения собак. С точки зрения троянцев – пидорасы были греки. А троянцы – пидорасы с точки зрения коней. Очень много пидорасов так и сгинуло на свете. Но огромная их масса дожила до наших дней. Люди делятся на группы, на враждующие классы, под сомнительным девизом «Кто не с нами, против нас?». Натуралы утверждают, что все геи – пидорасы. А копнешь под натурала – каждый третий пидорас. Но из всей огромной массы пидорасов и уродов можно выделить отдельный, очень маленький народ. Там сплошные пидорасы с точки зрения всех народов. Потому что у природы должен быть громоотвод.

Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор из жопы.

опасному. Я долго срал, говно идет, стекается. Внутри очка как будто бомба разрывается. И тут приходит народ, смотрите все. Этот ублюдок здесь срет. Они назвали меня тварью, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тварью, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Я был женат, она любила выпить травы. Лишь ей кружку подливал, вместе мы хотели славы. Пока песенки она мне пела, я подпевал и срал. Ну а теперь ушла Фиона. Жаль, с ее вонючей сракой совместил вонючий стояк. Ей не понравился размер, она оделась и ушла. Мне трудно было это выдержать, всю ночь просрал. Просто один сидел, рыдал и срал. Говно закончилось, вытрем жопу пальцами. Во всем виноват осел, ведь у него песос побольше моего. Можете смеяться, но я думал, что размер не главный. Просрал всю жизнь и до старости просру. Рожденный на болоте, тут же и спустит дух. И тело найдут скоро, но я даю слово. Перед смертью обосрусь я на лицо Фионы. Они назвали меня тварью, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тварью, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Люблю отдыхать, летом я люблю гулять, летом я люблю о чем-то хорошем думать, на даче и на разных клубных тусах воевать, и прекрасным летом отдыхать, не забывая при этом дурака повалять.

пройдут дожди. Жди меня, жди, когда пройдут дожди. Жди меня, жди. Вот и все.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

У меня душа мертвая, она словно небеса. Насрали на тебя, и ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом. Мыл ее волосы мочой, когда деньги ты стреляла мне на подарок. Кот насрал мне в тапок, и не помалу, а словно градом. И я бегу по пятам, по твоим следам, я в подвал забежал. У бомжа одеколон отобрал, и тебе на днюху подогнал. Ты улыбнулась, хоть

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Раз, два, три, Женечка. Танкисты, скисты, пидорасы.
2: Чё за хуйня, блядь?
1: Танкисты, скисты, похуй сосы. Танкисты, пидорасы.
2: Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
1: Танкисты, кисты, хуесосы. Алло. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
2: Танкисты,
1: долбоёбы. Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
2: Танкисты,
1: долбоёбы. Павел Борисович со мной бухает водку, пока ты дрочишь свою немытую селедку. Танкисты, скисты, пидорасы.
2: Ты, блядь,
1: А кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
2: Блядь, да что за хуйня?
1: А кто такой Евгений? Это пидорас.
2: Ты кто такой
1: Евгений,
2: вообще?

Я военком, Ленинградского района. Я ебал тебя, Евгений, я ебал тебя, Евгений.

0: пидор.
1: Короче, я больше татуирую.
2: Так есть хуесосы, танкисты, пидорасы, танкисты, долбоёбы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Так есть ты хуесосы, танкисты, пидорасы, танкисты, долбоёбы.
3: Я мужик был. Я мужиком.
4: Серьёзно?
3: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Да.
1: Диджей Ебан.
2: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Если ты чё хуёвое скажешь про дверь, лучше сразу уёбывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык, ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся, тут всё охуеть. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь. Если ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил, ты тогда извини, ведь ничто не спасет. Здесь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь, ох, пизды наваляет. Не веришь, проверь, даже не сомневайся, не вздумай посметь, и так было и будет, при круге и впредь.

0: чё хуёвое? Скажешь про дверь на ноже, ты очутишься. Хочешь проверь, ты держи на замке свою сраную пасть. А не то туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды ненаглядная дверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и вездумай пиздеть, бля. Получишь пизды, наваляет пизды. Православная дверь наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Герман Сёма мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист. Я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист. Просто мне нравятся руны и свастики.

играть, на девчонок глазеть. Люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышцы гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики, руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я же, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики,

детства люблю я звезду Соломона. Пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: В глаза смотри.

0: суки, где аккумулятор? Мотоцикл, все пиздец. Ёбаный ты в рот, обмуда, пидор гнойный. Жри, свинец. Шагом марш отсюда нахуй. Все, что я могу сказать.
1: А, ты сделал это, круто. А теперь иди сосать.
2: Пидоры, меня достали. Как меня все заебло. Пулемет штука крутая. Бабок нет, блять, вот дерьмо. Хай, парниша, 10 баксов. Найдешь бабки, я твоя.
0: Пизде слова не давали, ебаный кусок дерьма.
3: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас. Yeah.

Лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, л

Все лежит.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: С горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникают вдруг отдельные непонятные вопросы, мы не станем мудрствовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно, и тогда мгновенно все прояснится. Повторяю, надо читать вдумчиво и очень внимательно. К этому делу подходить очень серьезно и крайне сознательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.
2: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Здравствуй, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ и активно бы кончал, облизав весь твой анал, и я вдал губы не остался, и всю ночь с тобой ебался, а потом твое дерьмище поедал бы словно пищу. Кто-то скажет, я больной, но я вовсе не такой, просто у моей любви нету трезвой головы. Но мне это не неловко, ведь у члена есть головка, так что быстренько давай, пальчик в попу мне вставляй. Ты

Я хочу постричь тебе волосы прям на пизде, чтобы скушать их потом своим грязненьким ротом. Словно кот хочу блевать прямо на твою кровать, ведь блевотень так круто, кайф друг другу доставлять. Жаль, что это лишь надежды оказаться где-то между, ведь ты далеко живешь и всей страсти не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались вместе, ты бы пальцем меня ебла, а я кушал пиво с воблой. Ты

Пусть ветер унесет мою печаль в далекий край, туда, где рай. Мой бог, мой кайф, мой самый злейший враг прогонит прочь, прогонит в ночь мой страх. Пусть тень моя ворует чьи-то сны, мои мечты со мной, я жду весны. Весна придет, чтоб подарить любовь. Весна.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ща кому-нибудь пизды нам!
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Алло, ты кто такая? Зачем зашла в мою жизнь? Ты не знаешь любовь и погубила меня. Что такое любовь? Ты не знаешь ответа. Ты со мною как с вещью, а я не такой. Лучше уйти по добру, по хорошему. Ты меня слышишь? Я для тебя ветер и не сбывшаяся мечта. Про волны мне ложь, прощения не дождешься. Ты использовал шанс, который отдал тебе не свое понятие.
3: Да, да, ты уйди от меня. Не хочу тебя видеть с другими пацанами. Ты не знаешь, почему все кончено. Посмотри на себя. Да, я согласен, я не смог тебе дать то, что тебе нужно. Уйди от меня, не хочу видеть тебя. Ты такая мне не нужна.
2: Забыв все надежды, мне с тобой не суждено быть. Я отдал тебе сердце, а ты его не заметила. Как мне понять? Подскажи мне ответ. Раньше нам было хорошо, мы обещали друг другу быть вместе. Когда я ездил на мото, я видел, ты целовалась с другим. И тут ты меня полностью погубила. Жизнь дается один раз, и то ты отняла его у меня. А теперь скажи, прощай, мне пора уходить. Я не вижу покоя и потерял свою жизнь. Скажи мне прощай, и я ухожу.

Горе не беда, горе не беда. Пусть мечты уходят навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь суета между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст, толнок нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. Сто дорог исходит, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю. Но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни когда уж взойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить.

Горе не беда, горе не беда, пусть мосты горят и не уходят никуда, не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда, все лишь святая между пальцами вода, и не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимая предаст, тонок нас не выдержит он нас, друг предаст, любимая продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, по дороге сходишь, что потом тебя сойдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, солнце в твоей жизни никогда уж не взойдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Минимум розничной цены на водку вырастет с 1 июля. Теперь пол-литра этого крепкого алкоголя обойдется россиянам в 125 рублей, что на 28% выше нынешней цены в 98 рублей.
2: Да что же такое?

будет такого. Это я говорю, соберу пацанов и ларек разгромлю. Повсюду бандеры и прочие суки. От Россиюшки, блять, уберите вы руки. Пацаны православные строем идут. Петухов на пути, они жестко ебут. Путин, братан, за тебя мы горой. Возьмем автомат, это нам не впервой. Стреляем в терпил, охраняем тебя. Хохлам ебанутым будет пизда.

0: Кофе, ты говно.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
2: Держи, держи.
3: Ну, что ты хочешь сказать, блин?
2: Да, да,
3: а?
2: Да.
3: Я не хочу, чтобы ты здесь был.
2: А я хочу здесь.
3: Я не хочу.
2: А я буду здесь.
3: Ты не будешь говорить?
2: Буду говорить.

Это кто идет такой, очень сильно непростой? Это кто идет такой, с бородой? Не дает мне мирно жить, баб ебать и пиво пить, не о чем с ним даже поговорить. Нелегал, нелегал, нахую тебя видал, нахую тебя видал.

0: рэп батл в Майнкрафте. Зомби против крипера. Здесь зомби, здесь мы очень крутые. Мы такие, ой-ой-ой, мы такие стильные. А здесь маленькие зомби, они тоже крутые. Мы такие очень стильные. Мы вам ваши куски съедаем. Да, считать не надо. На раз, два, три. Лучше ты, крипер, лучше уходи. И победы ты здесь, нифига не жди. Здесь крипер, мы очень крутые. Это мы стильные. А заткнись здесь, вы тупые. Мы взываем каждый дома. Вы думаете, вы победите? Нет, это ошибка. Стоп, два, каждые дома. Ну, подходит, спрашивает, как дела? Говорю, хорошо, взрываю, и вот и все. Два, время уже давно прошло, вот и все. Поймите, то, что зомби очень крутые, а вы криперы полное говно. Вы думаете, крутые, но это не так уже. Проходит уже время, уже катфал. Мы тут еще до сих пор. Вы уходите, целую ноги, вы вон. Крипер очень крутые, мы стелим. Мы будем тут всегда лучше. Появились мы еще давно. Любит каждый, потягаться не может даже. Бро, лично на вас как-то все равно. Но мы обходим, мы никого не пожалеем ни за что. Да, вы не ждали, это я МС Скелет. Я вам сегодня буду чинять вред. Вы крутые? Нет. Вы просто обычный варибет. Я крутой, вы будете стоять. Да. Я всегда своим луком. Никто не говорит каждое слово. Кто сказал слово, убью того же снова. Я тут убиваю каждого тут снова. Сразу стрелы я теряю, а они сердце теряют. ХП очень много я отнимаю, и они все бомбят. Они бегают, но я к ним иду. Вы будете все гореть, ваш скелет. Лучше я вас всех найду. Скелет лучше, как по праву. Мне каждый нравится, всем по нарнаву. А мне лично на вас как-то все равно. Здесь эндермен, я очень крутой бро. А здесь целая команда. Вы защищаете стоя, мы лучшие. С этим уже понятно. Стрелки текут, ой-ой-ой. Вы уходите отсюда, мы тут короли как домой. Нас каждый любит, каждого мы тут погубим. Мы живем в очень крутом эндермире. Очень крутом мы в мире. Вы просто лишь в сортире. Еще здесь дракон очень крутой, ой-ой-ой. Каждый раз подходит к нему, убивает, взять мясо. Но он доживает прям ни за что. Вот, потягаться может только бро. Любит меня каждый. Бросить вызов может только самый отважный. Эндермен здесь number one. А вы все болваны, вы дураки, это так. Но кто победил, кто следующий, решать тебе. Голосуй в группе ВКонтакте, ссылка в описании, кто победил. Поставь лайк, если тебе битва понравилась, и подпишись на канал. Всем пока.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: А, подожди. Supersonic drone should hit you in just a few seconds.

0: кровь! Я люблю кровь! Я люблю хэви-метал!
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум нет, верёс. Раз верю в трёхрукую девушку Машу.

0: это о творчестве.
1: Ты страшен, Михаил.
2: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Пушкин, я ничтожество, я старый больной чешуйчатый стручок. Никто меня не любит, никаких дел нет ни для меня, ни у меня, ни для кого, даже делишек нет никаких. Я жалкий водитель.

Вот прошли годы, и я стал великий вассал. Я ссал кипятком, я ссал плазмой, я ссал шампанским. Я стал великим, мне стали поклоняться, и все стало из стали. Вокруг и ноги, и руки стали стальными. Я великий пиздюлькин, я демон, я бес. Я демон, я бес.

0: Алло, алло, алло, алло, Пиздёлкин слушает.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

С большой буквы музыкант, ты подарил нам свой талант. Про нашу жизнь все время пел, а сам ты много не успел. Мы встанем все из-за стола, осушим свой бокал до дна. Гитару в руки мы возьмем, и песни мы твои.

нас! Других, как Юра Хойклинских, не будет никогда таких. Поверьте в это так. Неоспоримый это факт. Он был всего один лишь раз. Он взял, пришел и спел для нас. И он для нас всегда живой. Юрка Хой.

Сидит всех подряд, потому что праздник арматурной сатамии. Наступает праздник арматурной сатамии. Проститутку на болоте аскеры шлинили и не свергли в ад.

0: хорошо! Ради нас на смерть пойдет!
1: И смей говно роптать!
2: Должен ты ему внимать!
0: Отрестись и поклонись!
1: Он нас всех переживет!
2: Наш бессмертный президент!
0: От бандеровца спасет!
2: Наш бессмертный президент!
0: И крещеных разобьет!
2: Наш бессмертный президент!
0: Он же истинный облом!
2: Наш бессмертный президент!
0: Они смотрят на него! Косорыло их хуйло! Улыбнись, перекрести! Ему в ноги повали!
2: Ты не смей говно роптать!
0: Чтоб сказала твоя мать! Ему в ноги повали!
3: Еще будет заебись!
1: Он нас всех переживет!
2: Наш бессмертный президент!
0: Отдали деньги спасет!
2: Наш бессмертный президент!
0: Этих крещеных разобьет!
2: Наш бессмертный президент!
0: Он же истинный облом!
2: Наш бессмертный президент!
4: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежим в жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да уба

0: Не смей перечить, ты глупее, смирись. Всю жизнь живи, как у японский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди, бля, жалуйся мамочке своей.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: А. Боров. Боров здесь. Боров с вами. Пожилой Боров. Мне 54 года. Я уже почти пожилой. Хоть мне уже полвека, но я до сих пор трясу своей губой.

0: я пидорас!
1: В руки пусти! В руки пусти!
0: Да я рэпер! Да я пидорас!
1: В руки пусти! В руки пусти!
0: Нихуя в натуре, то пород ебаться! Ханста! Я Амахасо! Я Амахасо, блядь!
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Жрать и народище массы свет, пузырные жопы, лихие дела. Я в ложе упал, чтоб не видеть ваш нет, но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй, а, пошли вы все нахуй.

Я лезу на стену, меня не убить, но я протыкаюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени звонных, по имя Джава Щек. Хай!

Кого-то убили, кого-то нашли. И снова свинет моя одиночь. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй.

пошли во все нахуй. Пошли во все нахуй.

0: они, содержат витамины. В свободное время гоняю баскетбол, забрасываю яд, пихачковый гол. А еще у меня есть чудные кроссовки, ха. Да, они же как морковки.
1: Да,
0: кроссовки как морковки. Преобразованные шнуровки. Кроссовки как морковки. Неоновая трубка в окантовке. Кроссовки как морковки. Лучшая обновка.
2: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

украл дандрику у укола, хуй стоит как кол. Ставит мне двойку, я выебал ее за это в пятерке. Хуй натер, она вытерла сгущенку, болит мошонка. Ломоть не может писать, только сосать. Переключает каналы, вытер она.

0: манды, я сливаюсь, потому что хочу какать.
1: Ебали в жопу, все нормально. Не, это нормально.

Диман рвут шоколадный глаз, сломал тазик, попукал газиками. Мы делаем минусосами, аж на рейх пиздят. Мы независимы, выебу твою подругу, ибо зимой я гоняю в угол. Въебал говна, то бишь на свае, привет, зая. Скидывай свои трусики, займемся делом смело. Я король аэродром,

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Конечно, да, конечно, да, конечно!

0: my head. It's so light, it feels like exploding.
1: That's because your troubles are all gone.
2: Дигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: растет из земли. Покушай бананы, ты вкусные, и по почте мне их отошли. Бананы, бананы, вкусные бананы, очень я бананы люблю. Бананы, бананы, сладкие бананы, завтра на рынке еще их куплю.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: пошептал.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау, ау-ау.

0: уважаемые продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочное мнение.
1: Я мужиком подохну.

я Гитлера. Куплю я куль муки с орлами и со свастикой. Слеплю я пирожки.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
2: Только я не искал золотого святого. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого. Мир стоит в тишине или в бранном тумане. На кровавой войне, на любовном обмане. На любовном, любовном, любовном обмане. На любовном обмане, на кровавой войне.
1: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой.
2: Эй, мой остров в океане, они, они, мы в войне. Тысячи рек.
3: Мне сделал замечание Ютуб за то, что вот пьяный Озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров.
2: Мой остров в океане, они,

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Yeah!

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Бухай с рулем! Бухай, сука!
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще.

0: шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
1: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать.
2: Сисабеский елевью, ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантиго ой. Веке тумарада, блядь, ебать, блядь, вот сука. Мастурами эль камино ке ей вой. Туту эрес эль иман, ей соль эль метал. Вой эсернаду армандо эль план. Соль кон персоналу альсенару эль пульсу. Уеда, аеме эста густанду масте. Todos mis sentidos van pendos más. Esto hay camarua sin ningún apura. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que hija casas al aido para te acuisco.

пирамира, пирамир, бери его. Сикамака, блядь, сука. Деспасико. Куера вербар эту пьеру, куера тюритибо. Кириенсис, ми бока. Тюс лагерас, фаворитас. Дихаме, дижаме. Дихаме, де аста провокатор, тюгритас. Аке эдис апельсино. Деспасито. Вама асера ано плая. Ласта кас алгритен ай бандито. Пара кеми селью секаль де кончито.

А на зоне мне заебись вполне. И отсюда шлю я привет жене. А начальство все нахую видал. Я ебал их в рот и три хуя клал. По ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику. И еще молодь ебну по сральнику. А начальство все гниды и зверьё. Зачитали вслух письмецо мое. Ох, ёбну я по ебальнику, гражданину, сука, начальнику. По ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальнику. И еще ёбну пыром по сральнику. А на зоне мне нихуёво жить. Есть и с кем подраться, и с кем дружить. А начальство я нахую видал. Я ебал их в рот и в ноздрю ебал. По ебальничку, там я гражданину, начальничку, по ебальнику, и еще, сука, ёбну по сральнику, по ебальнику, там я гражданину, начальнику, по ебальнику,

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Ничего.
1: Чё? Чё?
0: Иди сюда.
2: Пожалуйста.
1: Опа.
0: Ага. Пацаны, погнали.
1: Чё бакуешь, кек? Ты красный, что ли, в Англии?
3: О, семинар. Да ладно.
4: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

это в пизду. И только это праздник, все это в пизду. И только это праздник, все это в пизду. И только это праздник, все это в пизду. Типовые бараки черепных коробок, газовые камеры уютных жилищ, биты, патриоты, костыли, ремни. Страшная поебень, поебень, поебень. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. Ах, и только это праздник, все летит в пизду.

0: праздник, все эти песни, а ведь это праздник, все эти песни, ведь это праздник, все эти песни.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Чудо-колотушки.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну.
2: Как и просили, длинная песня про Бравл Старс. Если ты Леончик, то будет гем. Если и ты Шелли, то будет ульта. Паультуй в шеде. Если веришь в Илку, то будет гем. Ты же в капюшоне, а я бул. Прогони с кустов. Может быть, правда, не стоит, это меня беспокоит. Я совсем не такой, я не такой. Мы остаемся в кустах, помню я имя твое. Джесси, Пэм, Шелли, а ты же Леон.
3: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Я питаюсь каждый день, каждый день. Есть еду совсем не лень, есть еду совсем не лень. Я всегда найду еду, я всегда найду еду, а иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Еда, еда, иди ко мне сюда, звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Улыбки рожают круги, как круто сдирать с шубра, как хочется кричать ура! Лишь потому что мастер может и сделать, да еще так, чтоб не пригорели, да еще так, чтоб не было хрустно, да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, слюнки текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, слюнки текут, а гости ждут.

на природе, при погоде, и свинины, из баранины, слюнки текут.

шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Нету СС, ни сна, ни дня, где

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Таня работает на конвейере. Маленький робот, хрупкая девушка, фары ставит и шумку клеит. Женя работает на конвейере, приходит домой, никакая, измотана, горы посуды, и кот не кормленный. Муж понимает, спасибо, готовит, ведь Женя работает на конвейере. Четыре встань, в робо оденься, маленький робот на конвейере, а коль не дюжишь, людей немерено, кто хочет работать на конвейере. Сказочек Андерсон смотрит тихо, три фары в охапку, нарушение лихо. Премии не будет, поводы найдены, плевать, что девушка на конвейере. В третьей смены ебать профсоюзу, скорость добавят на сотенку кузов. Плевать им всем, что люди не дюжат, маленький робот с конвейером дружит. И маленький робот сорвался в истерике, Женя работает на конвейере. Какая жизнь, дочь мамы не видит, ведь Женя работает на конвейере. Похабные дамы смотрят в позе, как Женя работает на конвейере. Ведь Женя работает на конвейере. Хамят, предлагают спереди, сзади, и ведь не поймут, что роботу тоже жить женщиной хочется, может и в позе, но только не с ними и только не тут, хоть Женя работает на конвейере. Плевать на кредиты, я женщина или маленький робот на конвейере, но в карточке минус, хоть виза написана, ведь Женя работает на конвейере.

В бар я хочу, танцевать люблю тоже, но с бесковертом приходится, боже, плевать на эмоции и прочие истерики, ведь Женя работает на конвейере, ей не купить, что она собирает. Хоть и дерьмовая сборка бывает, но сказочник знает, как вас развалить. Хоть Женя работает на конвейере 12 часов, 6 суток в неделю, маленький робот на конвейере пугает, мой снова с отпуском дружит, без денег останутся на конвейере. Маленький робот, милая женщина, Женя работает на конвейере, руки ломает, в ногах боли тоже, Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

метров и Жорик Трупак. А хули тут делать? Тут только так. 700 метров в юге и Жорик Трупак. Тут только так, и иначе никак. Тут только так, а иначе тут как?

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей и

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: провести, будет пепел и дым. Мы сами все дропнем, никто не съебется. Мы сами не жили и вам не дадим. Мы сами не жили и вам не дадим.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. М-Спок здесь, да. Трек про анонизм. Да, да, да. Нет, нет, нет. Ha ha ha ha ha.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

I'm the best. Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: все вы насрали в мое лицо.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Podfm.ru представляет.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: vatnada.
1: Vatnada. Bu gülmek için dedik daha. Mesela.
0: Mesela yerde biraz bizi gede gelmize de. Bakı'ya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'a mübarek eylesin.
2: Дигавиль FM. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
3: Я. Ну, конечно. Ну, на. Я кусок борща. Кусок борща.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Меня мало кто любит, но много кто сыт, но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто знаст, потому что концы раньше срока даст. А ща ты там все, бля, пиздишь, бля, все пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на дело поднялся, да это беда, а я вовсе не злой, просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой, а я вовсе не злой, просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, и ты попал, ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока даст. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, пиздишь из-за двери? Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож.
2: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you.

0: вот это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Дигравиль FM. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Эй, чувак, а ну приколись, это Drum'n'Bass.
2: Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass.
1: Shut up.

0: каждый сдохнуть!
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: респект! Всем респект, ёбаный!
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: В майданутом Киеве воровали еду. Воровали еду у простых солдат и журналист Сережа Рулев. Пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, поставили...

и как-то доебался не до тех. К сожалению, доебался не до тех ты.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: ебашу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй, на чебре лег таху. Хуяру в пердю в багажнике гранатомет. Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю. На чевре лег таху, ебашу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чебре лег таху.

0: Какой-то сап, ебать его взад. Едет, пиздит туда-сюда, туда-сюда. Я мигаю ему, ну а он нахуя. Ну что за пидораски, ни туда, ни сюда. А я чё-то так типа, приготовил бочку. Обгоняю слегка, приоткрыл окошки. И крикнул ей в сторону: шайтанка, блядь, тебе чебрек жарить или манты крутить? Она смотрит охуела, нихуя не втыкай. Ну хули подумал я, такое бывает. Обделил бок мозгами, да и пошла она в пизду. Тормозну на остановках, в чахана пойду пасу.
1: Узбек похуй на хуй, на чебрелек таху. Хуяру, впереду в багажнике гранатомет.
0: Узбеки похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверлет таху, ебачу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху.

Бьет в голову, пойду еще пасу. Пойду еще пасу. Узбек похуй нахуй, на Чебрелек таху. Хуяру, впердю в багажнике гранатомет. Узбеке похуй нахуй, Чеберек захаваю. На Чеверле таху, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на Чебрелек таху.

0: Спасибо за прослушивание. С вами был Евгений Колесников. Всем пока.
1: Ёбаный рот этого казино. Суки ёбаные падлы, блядь.
2: Ае. Хули. Ае. Ае.

0: говно. Но ты пришла, тупая шлюха. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебалу бах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь, мой член, в твоих руках. Если любовь говно, то получишь в пах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое ты имя взвизну, словно дрель произнеси. Мол, я люблю тебя, суренчик. А за окном горит, воняет этот блядский дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым. И там ловить на море очень хитрого жука. Со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебалу бах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь, мой член, в твоих руках. Если любовь говно, то получишь пах. Знаешь ли ты, как дрочить мой член? Если не знаешь, то поебалу получаешь. Такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня. Потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в этих грязных фантазий плен? Мой член большой, он ведь был в твоих руках, но ты зрачнула не так, поебалу бах. Нафиг вообще, я тебя нашел, мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь мой член в моих руках, а любовь давно получай.
1: Довольно обидные ваши слова, очень обидные. Что, я каторжный?
2: Где же ты, где чувство глубокое?

0: остановился. Капкан попал, я слышу голос твой. И вижу твои губы, я понимаю, что теперь не убежать отсюда. Появилось время в этом месте, теперь не знаю, когда мы будем вместе.
1: Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть...

А может быть, тебе про все сказать? Не буду спать, если не буду знать.

0: МС Влад Анал и Сажа.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на 6-м месте, замесил финалистов и опиздюлил. Его воспитатель, товарищ Бабурин, отвел в детскую комнату милиции. Примите чумазово, после чего к из колонии чувак не вылазил. 15 лет убил бомжа, и на малолетке был жестоко в туза наказан. Наш черный брат стал по масти петухом, и это вынести ему было нелегко. Еще больше озлобился на окружающий мир, замкнулся в себе, принялся читать книги. Наш нигер начал вынашивать планы, как поработить вселенную или хотя бы стать селебрити. Когда 18 откинулся с зоны, принял решение, сука, торговать тузом. Брат мой, это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит.
3: Брат мой.
2: Я Прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черныш модно, барыжит черным другого. Вылезание за лук, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом. Приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч лир болтует, часть строчил, хоть они под водой. Но были причины, дуплись, пока молодой. И в погоне за модным мечом все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. И вот когда получил баблишко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. И рэперок такой чисто, ну вы в курсе, сука. Хастрос, бичес, блядь, мегапустер. Имидж модный придумал жить продюсер. Но потанцовка женщина с усиками скуля стиля РНБ. Клипчики, сука, снимает и ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
3: Ебущий нахуй.
2: Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит, сука. И стал дико популярен этот артист, загорел. И раньше молочко стреляли, а теперь телочек целый горел. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок и не натурал, он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука, все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил Селезнева Сэма из проекта Дом 2. У чувака связи, его братва даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах хранцает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры гомосеки повсюду кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом, респект браза, блядь. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом, пидорас. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет.
3: Брат мой. Эй, братишка, сука, это, блядь, черная сила, черный, блядь, сила негров, сила негров, сила черной музыки. Врубаешься, сила туза, торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йо, я бы даже сказал рэпчик, сука.
4: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Е, икс, икс, икс, те, блять, те, тентасю, е. Спонвая, мунвая, Нигавай, Чпики, Чмурая, Ширли Гун, это мунвай, Алифа, Санигасоба, Майя. Спонвай, мунвай, Нигавай, Чпики, Чмурая.

Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Смотрит как животное.

меня смотрит, как животное. Дает на землю, лежит неподвижно. Смотрит, как животное, смотрит, как животное.

0: Дигравиль ФМ, для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
1: Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание, на себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос, потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта, как это было, например, ну не знаю с кем, с Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там, не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание, а сейчас такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание именно на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дель Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

diligence to my dreams for teaching me everything.

0: Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ. Всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Отдай мне мое сердце, отключи мой файл, наконец. Закинь меня в тот ящик, где те, кого ты так никем зовешь. Отдай ключи от замка моего, не нужно.

0: Какие там звонки? Какое здравствуй? Я так не желаю больше твоего общения. Оставь меня, пока есть солнце. Не смотри, в моей душе погасло солнце. Сердце не умеет больше так любить. Оно умеет только провожать. Держать тебя за руку, ты смеешься, что ли? Мягко говоря, я больше знать тебя не буду. Моя душа так от тебя устала. Верность духу, царство и небесное. Я обещаю, я звонить не буду. Не поставлю больше твою песню на репит. Я так сотру тебя из памяти. И если я сойду с ума, то дорога в рай мне в небо. Так направлен мой лишь эскалатор. Ты отпусти меня, я умоляю. Время приведет другое. И таких, как я, еще будет вагон. Сделай дыру в мечте, шаги в другое время. Отпусти меня, чтобы вот это все прошло. Отдай мне сердце, я так вытащу из него нож. Ты отпусти, не надо больше вешать на меня имен. Закрой мою страницу, удали меня из списка. Пусть все станет пылью, что когда-то было шито. Отпусти меня, я умоляю. Все так и постыло. Да и чувства те уже совсем остыли. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что ты так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что ты так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Пообещай мне, что ты так пропадешь и больше не напомнишь о себе. Останутся только вот эти песни, не напоминания, а так те мысли, что по вкусу станут фальшью. Я так легко все это удалить сумею. Время дотлеет пеплом от последней сигареты. Я сложу все это на куплеты. Мы все поймем только потом, все чисто отпусти меня. Я все тебе прощу, я ни о чем не жалею и жалеть не хочу. Я отпущу, и ты так отпусти меня, я умоляю. Меня так вылечат те дозы алкоголя и те просветы. Спектры длинные между тех блоков города. Я так найду себя в другом спектакле, в постановке нового кино на киноленте или же на нотах домино. Ты отпусти меня, я умоляю. Пусть уже закроют занавес и завершат ту пьесу, что успела надоесть давно. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять.
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Йоу! Всем здоров, комрады, подписчики, подписчицы, случайные зрители и зрительницы! С вами Влад Савельев. Я подрубаю стрим на Ютубе или на Твиче. И вот я уже почти как в телеке на передаче. Это мой геймстрим, от которого все начинается. Бывает такое, что трансляция надолго затягивается. Кто-то меня любит смотреть и уважает, пишет в чате слова напутствия и добра желает. Хейтеры, антифаны, напротив, хотят меня задеть, но тем не менее, я искренне уважаю и люблю вас всех. Я Влад Савельев, блогер, стример, и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрады, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем, как всегда, зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Моя персона не оставляет никого равнодушным, и это вполне логично, ведь я далеко не бездушный. Стрим — это отличный инструмент взаимодействия с вами, так как ответить на комменты в ВК и Ютубе я не успеваю. Про меня сочиняют много баек и разных слухов, походу скоро понадобятся люди, изгоняющие злых духов. Хотя нет, что я говорю, это совсем не нужно. Белый пушистый стрим — это слишком скучно. Я Влад Савельев, блогер-стример, и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрад, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем, как всегда, зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Ну что, вы согласны, наверное, время гимн отрубать? Ведь уже пора с вами лайв-общение включать. Не спрашиваю, сколько будет длиться прямой эфир. Я просто сам не знаю, насколько хватит у меня сил. Йоу! Йоу!
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
3: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а? Решил ко мне лезть, ты, засранец вонючий, мать твою. А? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, анонист чертов, будь ты проклят. Иди, идет, трахать тебя, всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты, говно, жопа.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Итак, смешной стих про Юру. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как горжит, как кишак. Итак, еще раз. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как горжит, как кишак. И как горжит, как кишак.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкати 24-й, и я просто вау. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. Братаны, у всех есть стрелки и понты. И понты, кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала.

Расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Кататься со мной на самом деле очень круто.

мы видели, подъехал 24-й. Катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Мемная Настя с вами. Что? Что? Что? Что? 24.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Выборы на зоне!

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Хочешь быть стильным? Штатов Соединенных.

Да, я вялый, зашинник такой гонял. Сейчас тренируюсь рядом в спортзал. А я ебу что ли, что у меня за перчатки? Не хотела дать, но возможно могла бы.

Гляди с окна позвал, типа заходите сюда. На самом деле, какой бы ты ни был мужик, ты сын петуха. И не вывезет плаха, или папа, или брат, или мама, или сеструха. Хотел бы получать обновки, на мне косуха. Да какого хуя не встает на порнуху? Люди идут на войну, ебут вашу девушку шлюху. Ретро-рэп, реверс, вот реху читает куплет. Хочешь быть сильным, а ты сын насильника, сына посыльного с повесткой в суд. Один хуй там выебут.

0: по улице домой и внезапно подарю сам массой.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

от пизды. Ну, а не хочешь, сиди, да помалкивай. Я, бля, такой, дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля. Нехуй подло.

Суть меня, любишь пиздеть. Ну, люби и расхлебывай. Сейчас тебе ёбну, бля, для профилактики. Вон твои лифчики, можешь уёбывать. Нехуй, падла, пиздеть было. Я же советовал, я же тебе...

0: лучшие. Я раньше в таких, бля, отвертки засовывал. Любишь пиздеть? Тогда не обессудь меня. Я же тебе внятно все обосновывал. Что получила коза охуевшая? Я за пиздеж раньше ножики всовывал.
1: Быстрее! Быстрее! Быстрее, блядь! Быстрее!

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Никогда не верь любви. За собой она поманит, посулит потом обманет. Будешь тонуть, ее позови. Не успеешь оглянуться, ты в ловушке, в западне. Как людишки копошатся, так забавно любоваться. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Никогда не верь надежде, ты, поверив, ослабеешь. Вновь подняться не сумеешь и бороться так, как прежде. Не успеешь оглянуться, как окажешься на дне, а оттуда нет возврата, встретим там тебя как брата. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне.
2: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: наконец-то поебались, наконец-то поебались, наконец-то поебались, хуй достал я свой. Ну а ты загрустила, ну а ты загрустила, ну а ты загрустила, твое проволочко.
1: Отлично. Я...

0: Я мужик был, я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь. Значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибало выходит, меня оттуда выводит. Но меня это только заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он мне бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и разбивает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли бы на меня.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Настало время адекватный дать ответ. Я подумал, кто поможет, если не возьмемся мы. Рок металла, патриоты, гладиаторы страны. Я беру с собой огромный 9-метровый меч, чтобы всем, кто не с России, быстро головы отсечь. Над моей кроватью дома мой любимый русский флаг. Над столом на фотке Путин, взглядом осветивший

всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, я люблю тебя, Россия, нефтяной люблю запас. Люблю Путина, Мессию, без ума люблю Кавказ. Поднимаю руку к солнцу, что всех освещает нас. Вот такой я беспринципный либеральный патриот. Если хочешь, чтобы было в вашем городе тепло, то согрейся моей песни и начни творить добро. Без твоей активной воли вся страна обречена. Ты на выборы не сходишь и умрет в корчах она.

воины света и воины добра, наша главная цель и наша мечта. Россия, Россия, чтобы сильной ты была и всем счастье дала. Мы воины металла, мы убийцы всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, Россия, Россия, я люблю тебя. Ты просто будь со мной, ты будь всегда. Россия, Россия, Россия.

пройдись по Яну с Долгорукова до Пушки. До Маяковки, а после не доползешь. Везде попробовав пивка с соленой сушкой,

лишь бы пили. Кирюха тоже человек, в конце концов. Давай побудем 5 минут в Тверском шалмане.

Чики, братан, в меню торчат такие цены. Ну чё за пиво? Точно, штатовский прикол. Но мы тверским потом догонимся отменно.

0: можешь зимой работать!
1: А то однажды поработал зимой, теперь баб нечем ебать.
2: Я вообще в жизни ни дня не работаю.
1: Вот дела! А вы что говорите, пойдем пивка попьем? Да какое мне пиво сейчас? О, у меня какие проблемы?
0: Ты никогда я

0: готов подыхать!
1: Пули расселись, так никто не нальет девушку.
0: Лучше летом отдыхать, чем зимой работать.
2: Пусть лучше папа зимой летом работает. Спасибо.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Свитер! Свитер! Это за свитер! Женя, это свитер!
1: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Вот моя деревня, вот мой дом родной. Это перестройка, реет над страной. Сокращение квоты.

когда я родился, ёбнулся союз. Все переобулись, поменяли масть. Это наступила независимость. Сразу поналезла всяческого чма. 10 лет поханил, пидорас Кучма. Пидор Янукович тоже уебан. Срочно собираем в Киеве Майдан. Охуенно скачем, новой говорим.

Я из Подмосковья, еду поутру, и нихуя здоровья, менеджеру Mail.ru. Я мужик осиськи, капулары кров, к медиаресурсам я ебашу софт. Это ж не работа, а пиздота, блять, отъебите суки, дайте пострелять. Конченые твари, наконец один вайп.

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

получила ожог цветом. Солнце светит, а это значит то, что дождь вот-вот начнется. Ветер дувает, и никто не знает, что, что судьба моя вот-вот найдется. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Чтобы кондиционером стать, нельзя вот так на меня плевать. Кондиционер, кондиционер, не пионер. Канди, канди, не капитан, канди.

но я же теперь как Кейт Мосс буду. Да, я рисую, может, прямо как Ван Гог, но одни ночи я с тобой.

0: Oh yeah. Oh да. Ты кондишн, от моей любви не укроешься. Это ода любви. Марли и Ширли, прости, прости. Но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агентша ЦРУ. И если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила, как я могла, не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор, выдал мою.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Главное, что у них на душе было заебись.
2: Ладно, сантура хорошая.

0: извини, мне, сука, не живется без такой хуйни.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

Иисус Христос. Мой лучший Бог, и не ищи под Бог, если не лох, танцуй, танцуй, пока не сдох Иисус Христос. Мой лучший Бог, и не ищи под Бог, если не лох, танцуй, братан.

ногами за Иисуса и Россию. Двигайся, пока не сдох, как сил, будь рад. Двигайся в системе, брат, ходи в храм. Причащайся, не стремайся, искупляйся, поднимайся и стремись по Иисусу, ты молись.

хуже, сука, никогда. Нормально пошла. Пасы в квартиру проникают, астафура все тут знают. Двигай телом, пацаненок, в рамы Господу ходи. Собак с молоду еби, на иконы посмотри. На иконы посмотри. Причастись говном Иисуса за Россию, ветеранов против всяких экстремистов и других тупых баранов. Давай, давай, давай, давай, двигай телом за Россию, за дедов, за Иисуса Христа. Всем богохулам будет пизда. Давай, братан, я знаю, ты можешь. Зажжем в нашем храме. Зажжем не по-детски.

танцполе зажигаем за Иисуса и Россию. Двигайся, пока не сдох, как сил, будь рад. Двигайся в системе над, ходи в храм, причащайся. Не стремайся, искупляйся, поднимайся и стремись по Иисусу, ты молись.

0: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Я буду. Молдавский модник развивается в...

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

отстой. Сори за то, что бухой. В падиках мы сын и сорим, но носочки твои пахнут сыром. Ебать во все дыры, сню со вкусом дыни, все время забываю.

Здравствуйте! Да-да-да! Это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик! Да-да-да, милая, сегодня я с тобой

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Let's go. Yeah. Я пошел погулять с девочками, yeah. На следующий день я уже их имена забываю, как их зовут. Лиза, Соня, Настя и так далее, yeah.
2: Да, брат, да, йоу.
1: Yeah. Я потом поехал, меня подписчики увидели и захотели со мной пофоткаться. Эй, Лович.
3: Ой, йоу, побольше денег.
1: Да.
2: Да.
1: И я сел под гитару, начал песни петь, yeah.
2: Йоу, брат, я же ушел.
1: Да. Yeah.
4: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Если спросят меня, где взяла, и я такого мальчишку сладкого, я отвечу, его угнала, как чужую машину девятку я угнала.

0: каждого. Тебя так ждала, ты мечтой моей хрустальною угнала. Тебя угнала, но что же тут-то криминального? Я ждала, тебя так ждала, ты был мечтой моей хрустальною угнала. Тебя угнала, но что же тут криминального?
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
2: Тренер, а что мне делать сегодня на тренировке? Я устал.
3: Отдай штангу, сука!

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я был мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Я поднимаю свою рюмку с ёбаным пивом, я купаюсь в фонтане. ЗВДВ! Я ВДВшник рота подавусима. Я ВДВ! У меня розовая берета. Я из ВДВ! Подали нахуй! ЗВДВ! Я поднимаю рюмку пива. ЗВДВ! Я поднимаю ёбаную кружку пива, блять, я бухаю. Я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, а я ВДВ, блять, ЗВДВ! Я поднимаю ёбаную кружку пива, блять, я купаюсь в фонтане, потому что рота 228, рота 228, ВДВ батальон, ЗВДВ! Я поднимаю бокал этого пива, блять, я купаюсь в фонтане, рота 228, оп, ЗВДВ, блять, ВДВ, рота 228, я ВДВ, рота 228, я купаюсь в фонтане, у меня на голове голубая хуй шапка, и я купаюсь в фонтане. ЗВДВ, сука, ВДВ.
3: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

табак. Мой рэп это припадки, после курения пятки. Любого МС порву на тряпки.

0: Лавандос на пас!
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
2: За 20 мне я не брит и мрачен. Против самок я веду неравный бой. Я одиночество герой.

Да надо гнать и над ней насмехаться. Ей никогда не победить хентай и прон. Элита выбирает ноу-фапафон. Я выше чувств, ебли отношений.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

разные институты. Вокруг земли и обратно.

обосранным лицом кидает на прогиб, зубами щелк, одинокий волк. С обосранным лицом кидает на прогиб, зубами щелк, одинокий волк. С обосранным лицом кидает на прогиб, зубами щелк.

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом. Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом. Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом. Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы? Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да?
0: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
0: Понял.
2: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» хорошее название. Ведь если граждане хорошие, то и оборона.
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
4: Хватит хватать меня за жопу!

по-тихому, могу кое-что сделать, когда я не могу. Но я у нее под колпаком.

0: тетя и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные.

Бля, книжки не читаю, нахую я их видал. Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и бухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ёбаная лень. Я таких ебал на зоне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ты

0: Я, бля, книжек не читаю, я видал их на хую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука, ёбаный олень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты, бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Же ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ща ёбну по морде, я парень простой.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Игровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще: шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Это метка, это девочка Фемка, а авторка F фотографиня D долбоёбушка M.

целится метко. Эта девочка-фемка бесит тебя, как пивная пенка. Эта девочка-фемка не комсомолка и не спортсменка. Эта девочка-фемка.

0: сердце метка. Это девочка-фемка, выстрел с травмата в районе Дыбенко. Это девочка-фемка, поехавшая, упоротая, глупая девочка-фемка.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Я решила, ибо я так хочу. Я хочу и из церкви украла свечу.
1: А я где?
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да,
0: что ты судишь, какого рожна?
1: Не смотри на меня,
0: сука. Православных Бог не указ.
1: Не указ.
0: Ща получишь неверующий в глаз.
1: И да раз.
0: Мне сказал Бог доверчу как раз. Православным Бог не указ.
1: А лишь президент,
0: я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет
1: и старый
0: Иван. Да никак я праведниц нет.
1: Нет.
0: Православным Бог не указ.

0: кричал Бог дай вечу на краш.
1: Славный Бог юга.
0: Мы с водыкой как по дороге, куда вот туда и я. Ну а что мне, мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Что ты судишь, какого рожна? Православный Бог не указ. Ща получишь тепло, пидорас. Сейчас получишь. Не сказал Бог до вечера как раз. Православным Бог не указ. Сказал Бог до вечера как раз, православный Бог.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Ой, друг мой детства, много лет не виделись с тобой. Ну давай сейчас встретимся, ну давай пойдем в бар с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь. Бора-бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Идем мы в бар вдвоем. Деньги есть у меня. Попьем там алкоголь. Зашли в местный бар. Бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм бора-бора и корефану бора-бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком.

тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно мы с корешком, с корешком, с корешком.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Yeah, yeah. Come on. Yeah. Yeah.

по ебалу каждый день бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло, наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Да, хуй с ним. Сергей Рушайло крайний. Собака Майло ждет за решкой. Грызи яичко, как орешек. Как пельмешек безликий. Долговой вещмешок. Хуярил синий дым, исполнял ашок.

0: области гололед и туман. Относительная влажность у нее в трусиках. Хуярят во дворе гуки на брусьях. Я с бубликов брусь, было весело, но стало все грустно. Уходит земля, да не в то русло. Путятин докладывает устно, мол, все заебись и хуй на инфляцию. Каждый час я делаю пероральную ингаляцию. Безбожно ваш дряблый клитор мацию. Такой нормальный русский клитор, пожеванный и нихуево отвисший. Оближи его и запей молоком прокисшим. А, прокисшим молоком нахуй.
1: Я салютую всем народным музыкантам и художникам. Мы все вьемся где-то между сандалий нашего Всевышнего Боженьки. Завтра поковыляю в вендиспансер, по пути заскочив в Минжурку. Анализ мочи и кала оголтелого старика. Барсик в районе отрезка.

0: ворота бодрит, а меня лишь колеса в дуэте с порохом. Цыгане предлагают в переходе купить детские органы. Ищу работу санитаров при больничном морге. Безногий гондон катится по вагону с протянутой высоко ладонью. Чё-то там за хуёвую жизнь голодных отпрысков стонет. Хуй тебе в горло и поебалу пыльными сандалетами. Хавай помои с огрызками, умывайся мочой из бачка туалета. В армии заебись, почти как на зоне охуенно. Русские обожают получать от горных народов поебалу поленом. В предбаннике нюхали клей из бумажных пакетов. А хуля, я ведь атлет. Щуплыми пальцами прощупайте мне утраю. Начистив ботинки из козьего меха, присяду к татарам в именную карету.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Без хорошего пера не жил на воле, но мне всегда встречались люди доброй воли. Хрустый

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

0: нам жить вдвоем всегда.
1: Милый мой подрябиный крепко меня полюбил. Прямо под бюстгальтер он лапищу свою запустил. Я сижу и млею, своя не своя. Ах ты моя сися, пропащая ты моя.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дигелька. Я люблю вас!

Поехали на море, мы едем нормально. В электричке едем, сидим отлично. Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть, кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг. Ты сиди и не пыхти.

птицы, чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать, мы курим сигареты, и ты на нас смотришь ждать. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем, отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же наркологический.

Нас все смотрят, нихуя не смешно. Вон и там полицейские внутрь к нам идут, зачем? Ёпта, мы побежали опять в этот вагон и поехали вновь вперед гон. Эх, это наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Друг уже под лавочкой живет. Смотри в окно, друг.

0: море тусить в нем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул в окно. Скажи, я без друга поеду на без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что наплевать на друга, бьёптомля. Я еду, это наркологический вагон. И все пучком. Вот, да, вагон приближается. За окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне. Уже на небе остаемся мы. Я не понимаю, что за глюки такие у меня. Но это все я сказал себе сейчас. Это наркологический вагон. И он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон. Он уносит нас вперед вон.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

супер-король ебучего мира. Пуля сосед дури, а светофоры, ну и хули. Самый клевый парень теперь, любая ляжет со мной в постель. Под капотом моим 1000 лошадок, у кого-то есть больше, не говори мне сказок. В драгрейсе, где мне просто нет равных. Когда движок закипает, то зови пожарных. Мое авто самое лучшее на свете. Об этом уже пишут по всей планете. На ютубе, в ЖЖ и прочих сетях мое эго возросло, ведь я пиздат. Каждый день у меня новая мадмуазель, и я нахожу новую, ведь я как кобель. С гламурной мадам ебусь на рассвете, на заднем сиденье, в полусвете. Я люблю тусоваться, и мне рады везде. Я стал best of the best у себя во дворе. Надо срочно тюнить свой агрегат. Будут внешне понимать, у меня крутой аппарат. Так, что нужно для выебона? В салоне и багажнике больше пердящих колонок. Не забыть пределы. 4 трубы для еще большей крутизны. Так, наклеил наклейку на лобовуху для еще большей понтовухи. Ах да, спойлер на багажник. Я же не какой-то фуфлыжник, я заряжен. И тут я чувствую какой-то напряг. Открываю глаза и по

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: 3, 2, 1, go, come on, here we go.

Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

заебись. Чисти говно, блядь. На, чисти говно. Чтобы чисти был. Чисти, чисти, сука. Вот там. Чисти. Давай. Чисти. Говно. Чисти. Да, у тебя получается классно. Давай.

0: Как-то так. С вами был Евгений Колесников. Пока.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Растропой.
1: Да. Ну, это же можно, это же не кощунство.
2: Согласен.
3: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: надеюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Помейте хитеру свой дорог.

Гигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

А что-то случилось этой весною, а что-то случилось, а с ней и со мною, и все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Кажется, рядом а те же глаза, а кажется, надо что-то сказать, и все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, а чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, и не объяснить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Что-то случилось, а что-то случилось, а что-то.

тихо плачет у окна. О, женщина красивая, о, жизнь идет, ты все одна. О, доля несчастливая, о, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь. О, слезы льешь, красавица, о, ты так хочешь быть счастливой. О, да, не получается. Здравствуйте. О, тихо плачет у окна. О, женщина красивая. О, жизнь идет, ты все одна. О, доля несчастливая. О, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь? О, слезы льешь, красавица, ты так хочешь быть счастливой. О, да, не получается. О, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь? О, слезы льешь, красавица, о, ты так хочешь быть счастливой. О, да, не получается.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, ты понимаешь, детка? Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм.

Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Сука, твою мать, сука, твою мать. Бля, сука, бля, сука, бля, бля, бля. Раз, два, раз, два, три, бля, бля, сука, бля, бля, сука, бля. Шмалим.

твой лайк. Пивом пьем, пьем, пьем. Косяки, бля, продаем. Забиваем, продаем. Бля, бля, бля.

0: еще грузя в него носом. Сука, блядь, тает! Тает!
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Когда мы летим, бля!

0: Меня зовут Виталя, и я реальный кекс. Я любую чику разведу на секс. Когда я захожу в клуб, все в шоке. Ты меня не знаешь, парень. Делай ноги. Улицы меня кидали. Пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай. Когда я мчусь на своем мустанге, ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный. Виталя, Виталя, вы про меня слыхали, нет? Ну ладно. Виталя, Виталя, если ты не знаешь, как провести ночь, набери Виталю, он готов помочь. У меня очень жесткий график. Ты пришла ко мне во вторник, иди ты нафиг. Если ты моя, возьми меня за ручку. Я тебе открою дверь за ручку. Меня никогда не бросала девушка, потому что меня тяжело подбросить. Виталя, Виталя, я тип большой, не малый. Ага. Виталя, Виталя, все чики со мной на небесах летали. У меня от вас никаких секретов нет. Вся фишка в том, что я круто одет. Я главный редактор плейбоя. Собственно, я и есть кролик. Эй, тёлка, да ты вся горишь. Я твой огнетушитель.
1: Пыш, пыш.
0: Знаешь, когда мне звонит президент? Никогда. Меня зовут Виталя. Я проживаю ща. Чё такое, тёлка? Ага. Приеду ща. Виталя. Виталя. Не слышу, как меня зовут. Ага. Виталя. Виталя. Виталя. Может быть, Валя? Нет. Виталя. Виталя. Виталя. Если ты видишь Виталю, то Виталя уж точно видит тебя.
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Ага. МС Боров здесь. Пожилое движение, пожилое торможение. Вантус, вантус, ва-ва-вантус, вантус, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-вантус. Я пожилой Боров, на биток стелю, нихуй на тупо отдыхаю, вести пулями каждый день. И не похуй тупо поебать, вроде бы я ебался, нихуя в натуре тупо набухался. Я пожилой Валерочка, я пожилой старый гангстер, я читаю на биток пожилой свой рэп.

гангстер, я пью Балтику девятку и Львовская 17-15. Тупо дыхами, тупо поебаться с тёлками молодыми, с полуголыми я танцую здесь. Со мной толстые девочки, все меня хотят, пожилого человека, но мне похуй. Я пью Балтику девятку, я пью Львовская 17-15, я пью Абалой, и я отдыхаю, нихуя

0: пьют, бухают. Львовская 17-15 допивают. А потом со мною три топора бухают. Нихуя себе в натуре бас ебашит. А тёлочки толстые возле меня пляшут. Все меня хотят пожилого человека, пожилого Бивиса. Ха-тя-тя-тят. Тёлочки меня хотят пожилого человека. Я танцую и бухаю львовское. И мне похуй, и мне похуй. Я на падике тут тупо. Районы, города, все возле меня, да. У меня есть приора. На приоры по районам развезу я тёлок. А потом их отъебу где-нибудь дома. Пока их не мамашки будут дома в ночь. И мне похуй, набухался я рывасика. И мне похуй, и мне поебать. Я Валера Хансер, ёб вашу мать.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

前。Я знаю чувака одного, он любит девчонку, она его. Я знаю, что у них будет все хорошо, потому что я верю в кореша своего. Они друг в друга так влюблены, что жить друг без друга вряд ли смогли. И на все готовы

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: опять льва. В армии плохо для каждого лоха. Просто закуй, обожрёшься дерьма.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
2: Так и скажем. Хую-ю.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Больше никаких драк, только рэп. Колбастер, сосистер, лейкопластер,

0: Мастер, грандмастер,
1: сосистер,
2: колбастер,
3: грандмастер,
4: гроссмейстер.
0: Я грандмастер, страх, крах, все в его руках, жизнь кипит. Месье грандмастер бит,
2: колбастер,
1: сосистер,
2: лейкопластер.
0: Мама, я грандмастер,
3: грандмастер,
0: лейкопластер.

Йоу, 11-е, а? 11-е, а? Ебать. 11-е, Я ебал всех одноклассниц нахуй. Куча классных задниц до сих пор.

куча возбужденных лялек. Ебашим мед, ебемся в жопы и танцуем в платьях. Адский угар отправляет нас в могилу. Концерт в Чечне, я обнюханный кидаю зигу. Выстрелы в воздух, адский замер.

0: like.
1: Don't like, like. Don't like, like. A snitch, nigga, that's that shit I...
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

полная хуйня! Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, карахуй, ты же... Хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь! Чего нахуй?

0: Чего ты жене будешь отдать? Что ты своей жене отдашь? А? Вот я своей жене всю зарплату отдаю. Всю зарплату. Ну немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно тебе?
1: Я забыл.

0: безработная хуйня! Да ты, блядь, ты даже в лазурны не можешь зайти нормально в Твери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст нищебродное уебище!

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Украина всю свою... Все свое существование отсасывала у России. Украина всегда была меньше России. Киевская Русь — это было место, где жили россияне. Потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в составе России. Всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее. Русские лучше украинцев. Ёбаных украинцев! Твоя мать, шлюха! Твой отец, пиздобол! Твоя кровь уродская! Россия, великая страна! Украина, блядь! Скоро станет русской! Нахуй пять захватит! Вы всегда были частью России! Вы никогда не были отдельным государством! Вы всегда отсасывали у нас! Слава России, блядь! Сука! Убьем Украину нас! Да вы что, у меня дед? У меня дед убил трех украинцев! В том числе и твою бабку, блядь! А твоя мамка пила капельки моей, блядь, спермы! Она сейчас пьет мою сперму! Знаешь, сука, блядь! Я тебя в рот ебал и твою семью нахуй!
2: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Я от страха себя отучал постепенно. Я отрекся от всех мелочей бытовых. И теперь каждый вечер на эту арену вывожу.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Сколько я не искал золотого святого, сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане на кровавом.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

ты ходишь, как чмо в смотках мамкиных. Хули прическа, блять, что бабам нравится. Это неправильно.

ходишь, такой весь прилизанный. Хули ты слушаешь мамку и отчима? Будь мужиком и общайся с кем следует. Ты что, не заёбся еще быть задроченным? Крепкие парни в спортивных костюмах догонят тебя и дадут по ебу. Только крепкие парни в спортивных костюмах научат тебя с кулаками добру. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни.

любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам любых типов.

0: Гейскин, гейскин, шахты не пройдут. Гейскин, гейскин, ёбрь террорист. Держит твой огромный в руке неофашист. Гейскин, гейскин, достает гандон. Жизнь без остановки выбирает он.
1: Слава Белоруссии и всем ее потомкам! Слава нашей родине и смерти врагам! Слава России! Великой! Слава отважным крутым гейскинам!
0: Гейскин, гейскин, ёбрь террорист! Бежит твой огромный в руке неофашист!
1: Гейскин, гейскин!

0: цыпленка коника, два голых школьника втопил в пердак мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондом и контакс. Мои слова, как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой скидываю зигу. Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь Кинг-Крим. Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Ясеневским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернула. Джузеппе в Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Несу туда яйцо, не куриное.
1: Спою!
0: Надрачу спермач туда.
1: Вот пиздата я еда.
0: Печки туда литров 20. Все это рукой помад. Хуйду туда я творожок.
1: За ебенью пирожок.
0: Я охуев повар. Ёбаный кондитер.
1: Повар заебашка.
0: Пидорас мне.

0: Я на первое хуйну вам сейчас какашки. Закормлю я вас сейчас за хуевой истоты. Чтоб в толчке подохли вы от гнойной блиноты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебался, пидорас
0: вредитель.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Не продают мне алкоголь, жду алкашей. Прошу, чтоб купили ягу, накидывая 20 рублей. Но этот проклятый мир пытается нам помешать. Пить или не пить, мой выбор, и мне решать. То мусора загребут, то мамка запах спалит. Уже тошнит меня от этих гребаных правил. Один тебя глоток, и в венах закипает кровь. Второй глоток, хочу напиться вновь и вновь. На половине банки закрываются глаза. На финальный последний лечу я.

0: тебя купить. И пока внутри меня ты лёжься, я буду жить. Тебя могу я пить в подъезде, дома, в школе, на лавке с пацанами и даже на футбольном поле. Если нет тебя в руках моих, я пропадаю. Не могу я без тебя, как же ты не понимаешь. Ты на спортсменов не смотри, они ничего не смыслят, не пьют, не курят. Думают, что самое сильное, но только чёрт в спортзале беспрерывно 10 лет. Вытащу ствол из кармана, и его уже нет. Банка Яги, и не страшен мне спортсмен любой. Когда под Ягой, я, блядь, супергерой. Много есть мудаков, что тебя не понимают. Говорят, типа, кто под Ягу, рожает шнягу. Рожать я не умею, так что мне это не грозит. На синеве писюн мой, как уже репца стоит. Кто бы что ни говорил, не брошу я тебя. Ведь с тобой болен, лишь с тобой болен я. Яга, яга, ягуар, мой волшебный нектар, словно божий дар, тону в лучах твоих чар. Ворую деньги у бабули, чтоб тебя купить. И пока внутри меня ты лёжся, я буду жить. Яга, яга, ягуар, мой волшебный нектар, словно божий дар, тону в лучах твоих чар. Ворую деньги у бабули, чтоб тебя купить. И пока внутри меня ты лёжся, я буду жить.
1: Спасибо за помощь в создании трека. Мамке, бахану. И, конечно же, мамке Булата, которая вчера выебала ратешник. И еще одно. Булат шлюха.

заметил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку. У меня здесь рядом точка.

точку. Хуёчка. Хуёчка. Бледина, ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать на точку. Тут она, хуяк за точку, вынимает из кармана коррективы, вносит плана. Все отдал ей, все деньжонки. Вот какие, блять, подонки.

хуёчку. Хуёчка. Я тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Йо-йо-йо, раз, два.

0: очки.
1: Погнали отсюда нахуй.
2: Ну, что это, что блядь? За Вася это вообще?
1: Я хуй знаю, блядь, вообще. Я первый раз вижу вообще, блядь. Такой он ёбнутый.
2: Чё, не продаёте, говорит, блядь? А

Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Боже, это невероятно.
3: Я выключу.
4: Нет,
2: нет, все нормально. Я выдержу.
5: Простаивает мой станок для скрутки текстильных изделий. Летели недели, в них мы терпели насилие, истерики. Из моностерео положили в нешлифованное дерево. Ты мне не верила, как дежурный, который знал, что я без сменки. Но с меня уже сняли мерки, кто

0: зарплата на кармане надоедает тушку вараны. Это твой лифт на эшафот, рефрижератор, смерти эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор прах и банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко и селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно. Когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Она мне нравится.
2: Yeah. Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой. И не ебала мне мозги, что вот такой я раз такой. Ее я в карты проебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуевой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал, и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такой я разгребал.

Она меня любила, ну и я ебал ее. И даже и не парился, мол, там хуё моё. Она меня любила, и как же, сука, жаль. По пьяни не играйте.

и сейчас, наверное, любит, и помнит обо мне, и как я оказался, сука, в этом вот говне, сейчас Децл протрезвею, отыграюсь и не психую.

Тебя я в карты проебал! Давно ведь, сука, не играл! Да ты не ссы, я отыграюсь! Отыграюсь, слово дал! Её я в карты проебал! Да нихуёво перебрал! Да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал! Тебя я в карты проебал! И прямо сам себе насрал! Да ты не ссы, я отыграюсь! Всё, я хлопнул и погнал!

0: в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено.
1: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Олег, Бочаров, Стрейн Стайр, Генерал-капитан Криса, Аферист, Гочи Стример. Аферист, Гочи Стример, Крисамс, Румлан, эй, йоу, я, йоу. Устая крыса, да да факера пристизес Стинда плиси гочи, ока крези мига Уацабе покочи, ото писи не гаса на джи кокаина Юсил ту прис, фристайл мюзик, той сцены не будет Как маленький ключик, он дружит классно Питу берет в руки, как классный Дорота нос Уэртен и прочее, мама грация, прего, чуре, папа, люди, кура Bet you can need it, fuck us after place, it's just roots of your man.

0: Тебя, аферист! Да, это группа твоя. 05 вызывает тебя под музыку трипопарата. Это пас твоя, лакированная. Она так клеем дышит, поперез нет, то воняет до сорта у тебя. Когда мой голос сладкий, бля, буряковый самогон, я пью по 50 раз плаве, говорю тебе, пригласил меня сюда, эй, да. Ты догони меня с самого утра, 5:25. Стример, я не знаю, что это за слово стример, но тут нет моих поступков, как это понимать, рассуждать, колокола бьется самба, утро набито тактуха, обосмотай, прошу, парнишка, да, на районе уважали тебя, завтра моя глава, горки и слезы у меня на щеках. Распишите на тетрадке, я получу билет на концерт, я разыграю.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: いつまでも追いかけてるあなたの残像を

Дегравиль.фм. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Зона, и пиздец!
1: Тут Андрей Нога
2: и Борис Пивко,
1: группа Шальные. Короче, стоят два стула, на одном пики точеные, на другом хуи дроченые.
2: На какой сам сядешь? На какой мать посадишь?
1: Всем блатным!
2: Блатным!
1: Пиздец!

кости. Я крокодил на

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдульна, Софья, Ренат Ибрагимов, Алсум, Марат, Сайфин, Лар, Дасаев.

0: Минтимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдулина Софья, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сафин Лар, Дасаев, Ренат Хаматов, Чулпан.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore, grindcore. You like my grindcore. I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore, grindcore. I like my

0: Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Акустическая техно, Поскольку в этой песне встречается итальянский язык, я вспомнил по поводу Фиоретти, какая-то произвольная ассоциация чисто с языком. Но эта песня вот про Буратино, она из цикла «Детские песни нового типа». Она звучит так примерно. Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, тупой, тупой, тупой, тупой, тупой, как дрова, тупой, как дрова, тупой, как дрова, тупой, как, ой как, ой как, ой как, ой как. Ой как, дрова, дрова, дрова, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, туп-туп, тупидо, туп-туп, тупидо, тупой как, дрова. Тупой как дрова. Эко баба Карло ha deciso di impararlo. Эко баба Карло ha deciso di impararlo. Эко, эко, эко, эко, эко, эко, эко, эко, тупой. Эко, тупой. Эко, тупой. Тупой, тупой, тупой. Эко, тупой. Эко, тупой. Ecco, tu poi, ecco, ecco, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa.

0: Вжик, вжик, обрезал, вжик, вжик, обрезал, вжик, вжик, обрезал, вжик, вжик, обрезал, вжик, вжик, мужик, вжик, мужик, вжик, мужик, вжик, вжик, мужик, вжик, вжик, мужик, вжик, вжик, мужик, вжик, вжик, тупой как дрова.
1: Извините, товарищи. Псой Короленко.
2: Акустическая техно.
1: Псой Короленко и группа Единый.
2: И группа Единый. Я и
1: Гармоха. Тупой как дрова.
2: Да.
1: Стиль лох.
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: настолько днище, что это хуже любой панкуки, это просто, ну, самый ноль. Это херня, бессмысленная жижа.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Я видал нахую все, о чем я пою. Я не очень умен, ебал в рот закон. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный сос. Я в тюрьму не пойду, а я нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный стос.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
3: Этот трек я хочу посвятить моим друзьям.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Бога не пера, да. А пожелай ты мне пуха не пера, да. А пожелай ты мне пуха не пера, да.

I'm gonna go to the hospital.

песню лей, и пей, пока шевелишь.

0: крепко. Конь на трубе
1: играет.
0: Там здоровый этот Шанхай. Я пельмень принес. Тебе покушать, покушать, покушать, покушать.
2: Ну не надо, но не стукай.
0: Сами хлеб, браток, покушать. Хочешь, я нажру?
2: Братишка!

пидорас. Я в районе солнечном живу, и я люблю зеленую траву, но пришла по почте хренотень.

0: пидорас!
1: Тигровиль FM нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: Пацаны, вообще, ребята, классно вообще.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль ФМ, для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Здравствуй, папа! Возвратились мы все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли этот день мы приближали.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Синьо,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Ой, жалоб, зеленый такой сексуальный. Жалоб, сумнотека, но свой неизменный. Айнану кетия. Пиздец, да, но свой жалоб. Нихуя себе жалоб, ты чё? Зеленый героин, да, жалоб?

0: Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: What the fuck?

0: What the fuck? Yeah. What the fucking shit, man? What the fuck? Здоров, камрад, это Савельев Влад. Ты зашел на мой канал, и я этому рад. Я пишу видосы довольно давно. Кто назовет меня хуесосом, тот сам говно. Может, ты посетил мой стрим, но ты не проникся им. То зайди еще, и ты поймешь почти все. Я в Ютубе пилю видосы довольно давно. Если ты ими проникся, то ты хочешь еще. Вы хотите обжоров, влогов и покатушек. Это будет все, но не ради пиздюшек. Я делаю это от души, и поэтому мои видосы так хороши. Братья, комрады, уважение и респект. Влад Савельев in the house. What the fucking shit? What the fuck?
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Прощай, белоногая! Манит нас листвой, мать тебя трепетна.

такая была первая.

Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: президент!
1: Это не можно
0: песни добить! Смело! Только строгий пост! Истинная вера!
2: Научит вас, подонков, как и сколько жить!
0: Только строгий пост!

и пост, и истина.

0: А вам нравится, что миром правит сатана?
1: Миром?
0: Сатана.
1: Нет.
0: Он был ангел, стал сатаной.
1: Нет.
0: А, я знаю это.
1: Миром...
0: Сатана?
1: Миром не правит сатана.
0: Сатана правит миром.
1: Нет.
0: Ну, я говорю, миром правит сатана.
1: Слушай, командир, извини, я не согласен. Сатана слабак.
0: Сатана сила.
1: Слабак он.
0: Слабый.
1: Он слабак. Вот ты знаешь, вот говорю, сатана слабак.
0: А я думаю, что он сила еще.
1: Нифига. Человек сила.
0: Бог возьмет силу,
1: человек
0: сатана умрет.
1: Я говорю, человек сила.
0: Вот так.
1: Вот. Я согласен вот именно с человеческой концепцией. А сатана и все такое, мелочи.
0: Он был ангел-паразит, он Иисуса Христа казнил. Сволочь такая, ну.
2: Ну ладно, это ж люди там.
0: Иисус Христос хороший был человек.
1: Ну, Иисус Христос, конечно.
0: Но Библию создать. Это Библия была такая, знаешь, Библия была, что... Это поведение так, человека в обществе.
1: Библия написана была до Иисуса Христа.
0: Нет, он сам.
1: Вы просто историю плохо знаете. Ну, вы историю плохо знаете. Она за 8000 лет была написана и предписана, что появится Иисус Христос.
0: 3000 лет. Три тысячи лет.
1: 8000.
0: 3000. Нет, все ерунда.
3: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Лишь только нормальные парни хуярят ко мне на концерт. И даже когда мент приходит, сегодня он больше не мент. Лишь только нормальные парни приходят послушать меня, а не вся эта сраная перхоть, любители, сука, говна!

лишь только нормальные парни концерт мой нахуй проебут, от баб своих нахуй съебутся и сразу нормально бухнут. Лишь только нормальные парни накатят за Русь 1000 грамм. Ты слышишь, нормальные парни уже собрались по дворам, на их уебанских тусовках попсам у такие торчки. А у меня на концертах скины, палатьё и качки, на их уебанских массовках попса, пидорасы, торчки. А у меня на концертах скины, капота и качки. На их проститутских массовках мажоры, свинота, торчки. А у меня на концертах скинные фанатьё и качки, на их уебанских тусовках жлобьё, бутланы, дурачки. А у меня на концертах скинные капота.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Е! МС Винтин здесь. Это новый трек. Про моего батя. Да, да, у меня...

0: он работает.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Я вас категорически приветствую.
1: Ёбаный рот этого казино, блядь. Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
2: Ну чё, рот, блядь!

0: боятся.
1: Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс из малай.
2: Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продаем.
3: Где женские сиськи направо и налево? Где за пятикратку любая королева?
4: Это Фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар!
5: Там со своей заначкой ты супер-олигарх. Там от сисек возникает напряжение в штанах.

0: Ген, ну давай расскажи, что или кого ты любишь?
1: Что я люблю? Я люблю, когда титьками девки трясут. Я люблю, когда денежки в руки плывут. Я люблю, когда детей дома нет. Я люблю, когда свободен туалет. Я люблю, когда жена уходит навсегда. Я люблю, когда в доме вкусная еда. Я люблю пиво, шампанское, икру. И я ненавижу эту игру.
2: Шмалим дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем.

0: вкусу. Кино в машине, сады и вуники под снюсом. Сидя дома, грушу, чего боюсь? Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс – моя жизнь, снюс – is my life.
1: Ну что, чуваки, вот и Бульман вернулся. Его сладкий зад совершенно не сдулся. Злодеи сосать будут Бульмана голень. Он снова спасет нас, ядрить его в корень. Эй вы, сыкуны, под раздачу вставайте. Бухтан свой из брюк доставайте, давай. Нигде не уйти вам от гнева Бульмана. Найдет вас он даже по

0: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Хочешь веселиться,
2: бодриться,
1: туситься или угорать? Я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать партирак.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Looks like fucking piss.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

дверь, раздался голос твой. Я кинул лезвие и бросился к двери. Ты что-то нежно мне сказала, в моем сердце остался этот лишь момент.

Помните, я один иду по улицам темным, душа моя стонет, и шаг учит скромный, слезы пролиты, и в лужах отражения разбитого сердца стал мишенью я.

0: надеюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Почтальон Пэт. Почтальон, почтальон, почтальон и черно-белый кот.

0: работы он не устает. От работы он не устает.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Типа написано.

нравится любой. Скейт купил себе я свой. Мы всю ночь на скейтах удирали от ментов. Хуй поймает нас, кто, блядь, смог.

все, блин, просто заебись. Смотри, не опасайся. Гитары, барабаны, скейты, бухло. Мы в Вергантри. Но вот нам, блядь, повезло. Мы в парк. Пошли, бухнули, было охуенно всем там нам. Веселый металл и рок. Играли мы, и каждый отрывался, кто как мог. Yeah!

0: пацанами мы орем. Запаслись, а мы бухло. Что еще для счастья надо нам? Мы все найдем. Мы в Беркантри. Всегда тут все путем. Yeah, motherfucker. Бар. Пиздатый бар. Гитары, барабаны зашибают по мозгам. Кто не любит это дело, тот сосет пусть фак. А кто не хочет с нами отрываться, тот мудак. Yeah, чуваки. Хорош уже.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
0: Девчонки, раздевайтесь. С парнями поебайтесь. Как много пива водки. Сейчас бухнем. Бухнем, будем отрываться. Круто все у нас путем. Того, кому не нравится, нахер убьем. Ебемся и бухаем. Друг друга обкончаем. Давайте развлекаться. Сейчас бухнем. Пиздато и прикольно. Немножечко отстойно. Но это мы поправим. Сейчас бухнем. Эй, оу, бухнем, будем отрываться. Круто все у нас путем. Немного поебемся, немного попьем. Друг другом тоже трах-трах. Девчонки поебутся, парнями поебутся. Сейчас бухнем. Потом, когда напьемся, когда мы поебемся, мы будем отсыпаться, а сейчас бухнем. Эй, оу! Бухнем! Эй, оу! Бухнем! Эй, оу! Бухнем! Эй, оу! Бухнем!
2: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

Звездочка упала на мою ладонь, вмиг ее не стало, только жжет огонь. Не успел желание сразу загадать, снова расставанье и не помечтать. Посмотри на небо, посмотри туда, высоко так не было раньше никогда. Вот мои ладони, упади опять, и я тебя не трону, дай мне помечтать. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

говорили люди, как бы ни хотел, радости не будет от небесных тел. Не успел желание сразу загадать, обожгла мне сердце звездочка опять. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое? Где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое.